0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму поменяли схему движения поездов в Таврии. С сегодняшнего дня несколько составов следуют только до станции Керчь-Южная. Затем пассажиров довозят до конечных пунктов автобусами. Эти изменения касаются поездов 68-67 Москва-Симферополь, 97-98 того же маршрута, 173-174 Москва-Евпатория и других. Расписание автобусов публикуется на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Керчь пассажиры также могут добраться на автобусах. В результате этих изменений сокращается ночное передвижение поездов в Таврии по территории полуострова.
2: Мир.
1: Россия требует от США вывести американское ядерное оружие из Европы. Также Вашингтон должен демонтировать там всю инфраструктуру для размещения этого оружия. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Американское ядерное оружие в Европе является стратегическим, поскольку предполагает возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры в России, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
2: Футбол.
1: Сборная России переиграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Мингиян Бивеев и Александр Сильянов в первом тайме и Алексей Батраков во втором.
2: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект, но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waymo. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи уже могут пройти регистрацию в новом сервисе. Об этом сообщает Рейтер. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня ЕС начинает обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза начнут встречу в Брюсселе в 10 утра по Москве. Предложения по новому пакету санкций включают новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, дополнительные ограничения в отношении так называемого «теневого флота», новые экспортные и импортные санкции.
0: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. В ответ на сбитый накануне вертолет американских сухопутных войск, Вашингтон атаковал иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена, несмотря на новые удары США по Ирану. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся. Стороны должны решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия».
0: Россия.
1: Цена на черешню в российских магазинах снизилась за две недели примерно на четверть. С поступлением первого российского урожая на полки магазинов цена на ягоду уменьшилась с 800 до 610 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Его цитируют РИА Новости.
0: Транспорт.
1: В автошколе может появиться обязательный экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Этот экзамен намерены снимать на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Соответствующий доклад Кабинету министров должен быть представлен в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Представитель в один клик.
5: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
6: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор. Летний ресторан. Лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга. Анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звезд» «Звездное небо», посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом

0: ты. Тебанк. АО Тебанк. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО Альфа-банк.
1: В ленте свежесть в каждой покупке.
2: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами. В ленту.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В «Жигулиной роще» весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте «Жигулина роща».
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
8: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Техносервис.
12: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенный сервис

0: Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Дорожное радио.

Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня ЕС начинает обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Постоянные представители стран Евросоюза начнут встречу в Брюсселе в 10 утра по Москве. Предложения по новому пакету санкций включают новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, дополнительные ограничения в отношении так называемого «теневого флота», новые экспортные и импортные санкции.
0: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. В ответ на сбитый накануне вертолет американских сухопутных войск, Вашингтон атаковал иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена, несмотря на новые удары США по Ирану. Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения. Переговоры на уровне ведомств уже ведутся. Стороны должны решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут. Об этом сообщают «Известия».
0: Россия.
1: Цена на черешню в российских магазинах снизилась за две недели примерно на четверть. С поступлением первого российского урожая на полки магазинов цена на ягоду уменьшилась с 800 до 610 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компании «Омниканальные розничные торговли» Станислав Богданов. Его цитирует РИА Новости.
0: Транспорт.
1: В автошколе может появиться обязательный экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП. Этот экзамен намерены снимать на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Соответствующий доклад Кабинету министров должен быть представлен в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Хочу. Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А утром готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, 28.
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру.

0: Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: В Ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Музыка моя.

0: Реклама.
1: Пик-пик-пик. Торговый представитель в один клик.
2: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 32 00 и на сайте krym.lada.ru.
5: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: ЕС начинает сегодня обсуждение нового пакета антироссийских санкций. Европа планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах. Вдобавок к этому будут расширены ограничения против так называемого «теневого флота России».
2: Мир.
1: Венгрия выступает против применения двойных стандартов в процессе вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Украина должна проходить путь к членству в Евросоюзе по тем же правилам, что и остальные кандидаты, подчеркнул Мадьяр. У россиян появились дополнительные возможности по пересадочным авиарейсам в ЕС. Евросоюз разрешил выполнять полеты в страны сообщества авиакомпаниям Киргизии. До этого для них в течение 20 лет действовал запрет на эти рейсы, что было связано с нахождением Киргизии в черном списке Евросоюза по авиационной безопасности. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, благодаря допуску перевозчиков Киргизии в ЕС, у россиян расширяется выбор стыковочных рейсов в Европу.
2: Россия.
1: При разговоре с незнакомцами по телефону опасно использовать слова «да», «согласен» и «подтверждаю». Если это беседа с мошенниками, то они могут ее записать, вырезать из нее названные слова и использовать их для голосового подтверждения операций. Об этом пишут «Известия».
2: Транспорт.
1: Сервисом подписки «Лада Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Подписка позволяет арендовать машину примерно за 44 тысячи рублей в месяц. Годовой лимит пробега – 30 тысяч километров. Речь о «Лада Веста» в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня – 71 рубль 73 копейки, евро – 82,78. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно снизить расход топлива и почему это очень скучно. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, рейтинг раздражителей и экономим топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. И имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. А во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих в наше лобовое стекло из-под колес впереди идущей машины. И повторю еще раз самое главное правило. Не уверен – не обгоняй. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете экономить до 30% топлива? Ну, давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9, велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Про быстрые старты и мощное торможение вам наверняка говорил еще инструктор. Плавная, соразмерная езда, хоть и довольно скучна, но чрезвычайно эффективно уменьшает расход. К этому же стремится соразмерная резина с правильным давлением. А вот широкопрофильные шины, декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы – завидным аппетитом расправляется с вашим топливным запасом. И еще, если вы на механике, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. Вообще, двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Ну и, само собой, уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. Припомните, что более всего вас беспокоит в других водителях. А теперь давайте сравним. У меня тут результаты одного интересного опроса завалялись. Оказывается, подавляющее большинство автолюбителей раздражают лихачи. Причина вполне очевидна. Риск не только для себя, но и для других участников движения. На втором месте в рейтинге оказались представители другой крайности – неопытные и медлительные водители. На третьем месте расположились так называемые привилегированные участники дорожного движения. Да, маленькая тонкость. В вопросе не учитывалось недовольство состоянием дорог. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Представитель в один клик. Крымзакупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор. Летний ресторан. Лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга. Анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звезд» небо, посещение и трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
5: Премиальный дом Sky Park от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. Sky Park. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-crym.ru.
7: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк.
8: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 000 рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 32 00 и на сайте krym.lada.ru.
10: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
11: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
12: Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Техносервис.
14: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
15: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Бернли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» — всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
7: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
9: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пауз Сбербанк.
10: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
13: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Trade-in. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
14: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Техносервис.
17: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
18: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, сколько будут стоить билеты в заповедники Владимирской области, что станется с пляжем Нуи на Пхукете и в чем прелесть автобусной линии 0 в Швейцарии. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько будут стоить билеты в заповедники Владимирской области, что станется с пляжем Нуи на Пхукете и в чем прелесть автобусной линии 0 в Швейцарии.
1: Финансы.
2: Владимирская область вводит символическую плату за посещение заповедных мест. Как отмечает сервис Яндекс.Путешествиям, начнут с платного входа для двух локаций, в дальнейшем тарифы установят и для других заповедников. Попасть в Клязьминско-Лугский заповедник можно будет за 150 рублей. Сюда едут понаблюдать за европейскими зубрами. Посещение природного заказника «Дюкинский» будет стоить 300 рублей. Заказник славится уникальной флорой и фауной, а на заброшенном карьере часто соревнуются альпинисты и скалолазы. Плату начнут взимать с 19 июня. Свободно посещать заповедники смогут местные жители, волонтеры, исследователи и организованные туристические группы под управлением дирекции заказников.
1: Отдыхаем!
2: Пхукет притягивает множество туристов. Они облюбовали уже почти весь остров, принеся с собой цивилизацию в его отдаленные уголки. Однако власти Таиланда хотят вернуть первозданный вид некоторым территориям. Как сообщает портал тонкости туризма, пляж Нуи в южной части Пхукета освобождают от незаконных строений. Демонтируются кафе, бунгало, душевые и примыкающая дорога из бетонных плит. Закрывать пляж не собираются, но в популярности он, конечно, теперь потеряет. Зато чисто и уединенно.
1: Едем дальше.
2: В своеобразную туристическую рулетку предлагают сыграть пассажирам нового автобусного маршрута в Швейцарии. В городах Баден и Веттинген начал ходить автобус случайного направления. Это линия 0, без конечной остановки и привычного маршрута. Место, куда вас довезут, вам неизвестно. И эта загадка порождает множество предположений, которыми пассажиры в салоне начинают охотно делиться между собой. Приятные знакомства — одна из целей организаторов этого маршрута. А то, как они говорят, обычно в транспорте люди молчат, уткнувшись в свои смартфоны. А на линии 0 все увлеченно гадают, куда же они направляются.
0: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио.
2: Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СССКГ. Неверно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

0: душевное на дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути певицы Максим. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает певица Максим. Она родилась в Казани в простой семье. Мама работала воспитателем в детском саду, а папа был автослесарем. С ранних лет будущая артистка увлекалась музыкой, занималась вокалом и обучалась игре на фортепиано. Настоящее имя певицы – Марина. Сценический псевдоним появился благодаря старшему брату Максиму. Девочка часто проводила время в компании его друзей, и они в шутку стали называть ее именем брата. Первые песни Максим записала в 15 лет вместе с казанской группой. Композиция «Заведи» быстро стала популярной в родном городе, а спустя много лет певица выпустила ее новую студийную версию.

Известность пришла к артистке после выхода дебютного альбома «Трудный возраст». Пластинка разошлась тиражом более 200 тысяч экземпляров, а песни с альбома долгое время занимали верхние строчки музыкальных чартов. Одним из главных хитов того времени стала композиция «Нежность», которая принесла певице любовь миллионов слушателей.

2007 году вышел сингл «Знаешь ли ты», ставший настоящей визитной карточкой «Максим». Со временем песня обрела новую жизнь и стала неофициальным гимном футбольных болельщиков, которые исполняют ее на стадионах по всей стране. А в прошлом году артистка стала секретным гостем концерта «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербурге, где тысяча зрителей на Ледовой арене пели этот хит

0: Сегодня в творческой копилке «Максим» 6 студийных альбомов, десятки престижных музыкальных наград и, самое главное, искренняя любовь нескольких поколений слушателей. Ну а мы желаем ей долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Дорожное радио.

угадаем с тобой самому.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Севастополе уцелели все исторические фрагменты легендарной панорамы работы Франца Рубо. Такое сообщение Музея обороны города опубликовало РИА Новости. По данным агентства, погибших и пострадавших при пожаре нет. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в мессенджере Макс, что полотно в панораме обороны Севастополя практически уничтожено в результате удара украинского беспилотника по зданию музея и последующего пожара. Также он пообещал восстановить музей. Отмечается, что из 86 оригинальных фрагментов 115-метрового полотна работы Франца Рубо в Севастополе хранилось менее половины.
0: Россия.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты госпошлин в сфере миграции. С одной стороны, пошлины для иностранцев с 1 июля существенно вырастут, с другой — отдельные категории иностранных граждан от их уплаты освободили. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4, выдача вида на жительство подорожает с 6 до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание примерно с 2 до 15 тысяч рублей. Льготы предусмотрены в том числе для участников госпрограммы переселения соотечественников. Освободить водителей от обязанности платить за парковку, если этого они не смогли сделать по независящим от них причинам. Такова ключевая поправка в закон об организации дорожного движения, предложенная Министерством транспорта. Сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня. Штрафов на 176 тысяч рублей за 10 минут набрал в Омске мотоциклист. Он попытался уехать от сотрудников ДПС. Как сообщило региональное управление МВД, мужчина проигнорировал требования инспекторов остановиться и, уезжая 28 раз, нарушил правила дорожного движения. 37-летний байкер проезжал на красный свет, выезжал на встречку, не пропускал пешеходов, а в итоге на проспекте Комарова Омска мотоциклист столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Погоня продлилась около 10 минут. Никто не пострадал, однако нарушителю придется выплатить штрафов на общую сумму порядка 177 тысяч рублей.
0: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-crym.ru.
5: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Дорожное радио.
6: Алиса,

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пик-пик-пик. Торговый представитель в один клик.
2: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в эфире Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работодатели должны выплачивать компенсацию увольняющимся вахтовикам за переработки, так считает Комитет Госдумы по труду, который одобрил соответствующий законопроект. Согласно документу, если сотрудник уволен досрочно, компания должна будет пересчитать фактически отработанное время по сравнению с нормой и оплатить разницу. Сейчас механизм такой защиты официально не закреплен в Трудовом кодексе, хотя его требует позиция Конституционного суда, пишет парламентская газета. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Российские туристы все чаще выбирают Марокко для летнего отдыха. Спрос на этом направлении за год вырос в 16 раз, сообщил Российский союз туриндустрии. Особой популярностью, по его данным, у россиян пользуются Касабланка и Агадир. Главными причинами такого успеха туроператоры называют безвизовый режим в 90 дней и увеличение числа прямых рейсов в Марокко. Это позволяет использовать направление, в том числе для стыковочных перелетов. Кроме того, путешественники из России выбирают все более продолжительный отдых. В среднем поездка бронируется не на 7 ночей, как год назад, а на 10.
2: Силы ПВО за сутки сбили свыше 300 украинских беспилотников над двумя десятками регионов. Режим беспилотной опасности впервые вводили в Омской области. В Воронежском регионе было сбито более 40 дронов. Ракетной атаке подверглись Чебоксары, а в Самарской области ранения получили 3 человека. Также 8 округов Херсонской области были обесточены, о чем сообщили власти региона. Экстренные службы пострадавших российских субъектов оперативно ведут ликвидацию последствий и оказывают помощь пострадавшим. По одной полосе в реверсивном режиме открыли движение автотранспорта по мосту, соединяющим Генеческ и Арабатскую стрелку.
0: Транспорт.
2: Поезд «Красная стрела» отметил 95-летний юбилей работы между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый фирменный поезд нашей страны отправился в ночь на 10 июня в 1931 году. На протяжении этого времени состав сохраняет традиции, в том числе номера рейсов 1 и 2 и время отправления за 5 минут до полуночи. При этом изначально поезд «Красная стрела» был синего цвета, а современный темно-красный оттенок вагоны приобрели с 1962 года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
6: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 13+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Зачисляй, храни, трать.
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: В один клик. Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утро готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: В ленте свежесть в каждой покупке.
7: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Со свежими продуктами.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО Альфа-банк.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В «Жигулиной роще» весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте «Жигулина роща».
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф». Застройщик ООО «ССКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты государственных пошлин в сфере миграции. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4200 рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в 7 с лишним раз до 15 тысяч рублей. Госпошлину не будут взимать при приеме в гражданство или его приобретении с бывших граждан Советского Союза, а также с участников госпрограммы по переселению соотечественников, иностранцев-участников СВО и членов их семей. Россияне из-за отказов в шенгенских визах за год потеряли почти 5 миллионов евро. Две трети этих средств пришлось на консульские сборы, которые не возвращаются при отрицательном решении. Остальное составили сервисные платежи визовым центрам, уточнила Ассоциация туроператоров России. При этом она добавляет, что россиянам все реже отказывают в европейских визах. В прошлом году Шенген не выдали чуть более чем 6% заявителей. А всего консульства стран Шенгена обработали в 2025-м почти 700 тысяч заявлений на визу от наших сограждан. И это на 12% больше, чем годом ранее. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Новинка будет ориентирована на сегмент масс-премиум, где сейчас работают HVL и Geely. Добавлю, что первую гибридную модель на заводе «Москвич» начнут собирать уже в этом году, но это будет продукция компаний EVM и Яндекс. Полноприводный гибридный кроссовер «Умов-8».
0: Транспорт.
1: Краснодарский край расширяет систему морских перевозок. С 12 июня возобновляется регулярное сообщение на комете между Сочи и Геленджиком. Идея запуска рейса обсуждалась еще 5 лет назад. Тогда планировалось соединить Тимирязевский порт и Лазаревский район, но проект столкнулся с рядом сложностей. Сейчас формальности улажены.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз, Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Ставрополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, рейтинг раздражителей и экономим топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. И имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. А во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих в наше лобовое стекло из-под колес впереди идущей машины. И повторю еще раз самое главное правило. Не уверен – не обгоняй. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете экономить до 30% топлива? Ну, давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9. Велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор. Плавная, соразмерная езда, хоть и довольно скучна, но чрезвычайно эффективно уменьшает расход. К этому же стремится соразмерная резина с правильным давлением. А вот широкопрофильные шины, декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы с завидным аппетитом расправляются с вашим топливным запасом. И еще, если вы на механике, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. Вообще, двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Ну и, само собой, уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. Припомните, что более всего вас беспокоит в других водителях. А теперь давайте сравним. У меня тут результаты одного интересного опроса завалялись. Оказывается, подавляющее большинство автолюбителей раздражают лихачи. Причина вполне очевидна. Риск не только для себя, но и для других участников движения. На втором месте в рейтинге оказались представители другой крайности – неопытные и медлительные водители. На третьем месте расположились так называемые привилегированные участники дорожного движения. Да, маленькая тонкость. В опросе не учитывалось недовольство состоянием дорог. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты госпошлин в сфере миграции. С одной стороны, пошлины для иностранцев с 1 июля существенно вырастут, с другой – отдельные категории иностранных граждан от их уплаты освободили. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4, выдача вида на жительство подорожает с 6 до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание примерно с 2 до 15 тысяч рублей. Отменяются штрафы за несдачу нулевых налоговых деклараций. Соответствующий закон окончательно утвердила Госдума. В частности, не будет санкций за просрочку или несдачу отчетности, а также за неподачу деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости. Компании и индивидуальных предпринимателей будут в упрощенном порядке привлекать к ответственности за просрочку подачи декларации, если есть неуплаченный налог. При отсутствии других нарушений инспекция не будет составлять акт. При этом к просроченной декларации можно будет сразу приложить документы о смягчающих обстоятельствах. Евросоюз предлагает ограничить поставки в Россию автомобильных запчастей, химикатов и руд драгоценных металлов. Эти меры вошли в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет могут попасть товары на 60 миллионов евро. Также ограничения включают временную заморозку механизма корректировки потолка цен на нефть, добавление ряда судов в санкционный список, а также санкции в отношении банков-нефтетрейдеров в третьих странах. В Краснодарском крае из-за повышенного спроса временно прекращена продажа топлива на 15 автозаправочных станциях. В основном это небольшие частные заправки в Краснодаре и 4 районах, передает агентство «Интерфакс» сообщение регионального оперативного штаба. В частности, в Тибрюкском районе наблюдаются очереди от 20 до 100 машин на отдельных АЗС. Всего на Кубани работает более 1000 автозаправок. Ситуация кратковременная, заверяют власти. По их данным, сетевые заправки уже корректируют графики поставок.
0: Транспорт.
1: Утвержден закон о штрафах за незаконную перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Частным лицам, которые попытаются заработать на перепродаже проездных документов, грозит взыскание от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичные нарушения оштрафуют на суммы до 500 000. Это следует из закона, утвержденного Госдумой во втором и третьем чтениях. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю, по морю.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Дорожное радио. Дорожное. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: love is the answer.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

упал на плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: правила обгона, рейтинг раздражителей и экономим топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Не уверен – не обгоняй. Это одно из главных правил безопасного обгона. Есть и другие рекомендации. Первое – точный расчет. Ваша операция выглядит так. Выход на встречку, сам обгон, возврат на свою полосу. На все про все 5 секунд. Для этого должен быть запас скорости на 10-20 км в час и свободное поле деятельности. Для запаса скорости лучше разгоняться до начала маневра. Сразу помним, начиная обгон, переключаемся на пониженную передачу. И имейте в виду, не подходите слишком близко к обгоняемой машине. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, у нас прекрасная видимость вплоть до начала обгона. А во-вторых, есть резерв по времени для действий при изменении ситуации. И еще. Именно таким образом мы избегаем грязи и камней, летящих в наше лобовое стекло из-под колес впереди идущей машины. И повторю еще раз самое главное правило. Не уверен – не обгоняй. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете экономить до 30% топлива? Ну, давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9, велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор. Плавная, соразмерная езда, хоть и довольно скучна, но чрезвычайно эффективно уменьшает расход. К этому же стремится соразмерная резина с правильным давлением. А вот широкопрофильные шины, декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы с завидным аппетитом расправляются с вашим топливным запасом. И еще, если вы на механике, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. Вообще, двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Ну и, само собой, уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. Припомните, что более всего вас беспокоит в других водителях. А теперь давайте сравним. У меня тут результаты одного интересного опроса завалялись. Оказывается, подавляющее большинство автолюбителей раздражают лихачи. Причина вполне очевидна. Риск не только для себя, но и для других участников движения. На втором месте в рейтинге оказались представители другой крайности – неопытные и медлительные водители. На третьем месте расположились так называемые привилегированные участники дорожного движения. Да, маленькая тонкость. В опросе не учитывалось недовольство состоянием дорог. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,